0: Господи, Сри Вишва Голандашва Парамасвами Машвананджи Гурудева.
1: Ки джей!
0: Siddhipnayam Bhagavan Ki Jaya Sri Sri Vishwa Gurundashva Paramahansa Swami Ashwanji Gurudeva Ki Jaya.